Дапкой Бульжга делят не знал. Фул кул, жур, шпан, фэнс и мислам. Too much. Мы смо фул.